Только нужно силы и отваги, чтоб шагать в неведомой глуши через лес, болота и овраги.